0: Реклама на казахском радио.
1: Ищите выгодное предложение? Chevrolet Cobalt всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Chevrolet Cobalt. В каждый дом.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Жан Сергдер.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Закон и порядок — наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.

0: качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Құлақтан кіріп бойдалар, әсемән мен тәтті күй. Көңілгі түрлі ой салар, әнді сүйсең, менші сүй. Абай Құнанбайұлы.
2: Әуе толқында Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
2: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: казахском радио.
1: Внимание населения, предприятий, организаций, крестьянских хозяйств. Предупреждение. АО «Казтрансойл» предупреждает, что на территории Актюбинской области проложены магистральные нефтепроводы ГНПС «Алибекмола», «Жанажол-Кимкияк», «Жанажол-Кимкияк», «Кимкияк-Бестамак», кабельные линии связи «Волс», которые отмечены километровыми столбиками и предупредительными знаками. Согласно закону Республики Казахстан о магистральном трубопроводе и правил охранной сети телекоммуникаций в Республике Казахстан, устанавливаются следующие охранные зоны. Вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. На землях сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Вдоль трасс многонитичных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов на расстояниях, предусмотренных под пунктом 1. Вдоль подводных переходов в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенными между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны. Вокруг земляных амбаров для аварийного выпуска продукции в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 50 метров во все стороны. Вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны. Подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля или от крайних проводов воздушных линий на расстоянии не менее чем на 2 метра с каждой стороны. В соответствии с СПРК 305-101-2013 магистральные трубопроводы устанавливаются пределы минимальных расстояний от 30 до 150 метров. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных сводом правил. В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается устройство переездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранной зоны без согласования с АО «Казтрансойл», место их размещения, порядка строительства, обустройства и использования, садоводства и лесоразведения, а также выполнение любых несогласованных с АО «Казтрансойл» работ, кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной глубиной не более 35 сантиметров. Рекультивация дорог, обустроенных АО «Казтрансойл», предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода и обеспечения его физической защиты, а также воспрепятствование движению работников, выполняющих противопожарные и охранные функции на магистральном трубопроводе по этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. Возведение любых построек и сооружений. Организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов. Производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем. Производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ, планировка грунта без согласования с АО «Казтрансойл». Производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, кроме почвенных образцов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке. По всем вопросам, касающимся вышесказанного, следует обращаться по адресу: Актюбинское нефтепроводное управление, Актюбинское нефтепроводное управление АО «Казтрансойл», город Актобе, жилой массив Куктем, улица Гуцала, номер 1, город Астана, телефон 8 71 72.

0: 55 52 54. Диспетчер ГДУ технического участка номер 4. Город Актобе. Телефон 871 32 745 224. Оператор ГНПС Кенкияк. 871 32 745 205. Начальник смены ГНПС Кенкияк.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757 308. Код города 717-2.
2: Балбул жайнап жүзіміз, көктем деген өзіміз. Қазақ радиосы.
1: Өнегесі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында.

0: Ищите выгодное предложение? Chevrolet Cobalt всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Chevrolet Cobalt в каждый дом.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Казах радиосында. Кешке көңіл ашар.